0: надо настоящую историю написать, не эту историю.
1: Публика споняк аса история фалса, чего он выполнил дрепта, дальше я мне повестя инконтра тота диверу. Да. Да, вонька наступит на минусти вот. Да, что мы потом требования в карьере. А мы там шапки зашли. Но. Да, это за меня. Варшня. Но
2: Dar pentru că am vrut ca lucrurile astea să nu se uit. Pentru mine este important ca să nu mai aud că a fost mai bine.